Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Песни на «Радио Си» наполняют хорошим настроением.
3: И пополняют счет на телефоне. В любимой игре «Песни, деньги, телефон».
2: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте «Радио Си». Ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
3: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radiosi.ru.

0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: Радио Си, 103.7 FM, 7 часов в Екатеринбурге на Радио Си. Новости, спонсоры выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
3: Доброе утро. Россия и Индия начали совместные учения «Индра-2026». Маневры стартовали в Челябинской области и на Дальнем Востоке, сообщили в Министерстве обороны. К учению привлечены подразделения сухопутных войск, корабли двух стран и российская авиатехника. Морская часть учений пройдет 16-17 октября в Японском море. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. Как сообщили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. К середине октября работы завершены. Ремонты шли на дублере Сибирского тракта, на Объездной, проспекте Космонавтов, улице Ангарской, Стрелочников, Люксембург, 2 Новосибирской. Свердловская писательница Евгения Сургутского из Новоуткинска стала лауреатом Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Ее произведение «Птицы без крыльев» победило в номинации «Выбор жюри». Награду вручили 14 октября, в день рождения писателя, в библиотеке имени Крапивина. Всего лауреатов определили в 4 номинациях. Россиянам нужно держать дома запас наличных на неделю или даже на месяц. Такой совет дал финансовый эксперт Андрей Бархота на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области. При этом он отметил, что даже возможное повреждение серверов не означает потерю денег на депозитах, но хранить сбережения лучше в разных банках на случай сбоя платежных сервисов. Красное сердечко стало самым популярным эмодзи в русскоязычных соцсетях за первое полугодие. Его отправили 242 миллиона раз в сообщениях, передает РБК. Следом идут огонек и смеющийся смайлик со слезами. В пятерку также вошли поднятый большой палец и сложенные ладони. При этом в Телеграме лидирует огонек, на втором месте мешок с деньгами, на третьем указательный палец, красное сердечко только четвертое. Доллар на четверг 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: О погоде на радио Си, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня будет облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и плюс 15-17.
1: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
1: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер ФС 77-49-225.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня у нас с вами все шансы услышать на Радио Си очень редкие и необычные версии песен группы Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова, потому что у Вячеслава Бутусова сегодня, 15 октября, день рождения. Заочно Вячеслава поздравляем, хотя, возможно, Слава где-то и слушает Радио Си, может быть, даже по интернету. С вами Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга, на часах 7.11, в центре плюс 10. Сегодня днем будет до плюс 17. Через 5 минут узнаем, что хорошего на сегодня обещают астрологи, будет гороскоп на Радио Си.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
2: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
5: Анна, плитка.
6: Анна, сухие смеси.
7: Анна, вы просто песня.
4: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
8: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
10: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
11: Ого!
12: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
13: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
14: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
15: Фестиваль мастеров «Иван да Марья». С 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками G-Tour» на Сибирском тракте. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие затруднения появляются на Бакинских комиссаров от Кировоградской до Победы, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина и на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
16: Внимание, срочно развернитесь. В Акаме цена на G-Tour упала до заводской.
17: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт, 24Б.
18: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
19: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио ИСИ, золотые хиты, 7.19 в Екатеринбурге, в центре плюс 10 сегодня днем, плюс 16-18 и в основном без дождей. Хотя сейчас еще сохраняется низкая облачность и высокие здания пока еще в тумане. На Радио ИСИ гороскоп на сегодняшний четверг, 15 октября.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен. День, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:41 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10. Сегодня четверг, 15 октября, и в этот день открылся мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. От какого проекта отказались и почему родина-мать стала таким огромным памятником, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets.

0: Успей!
1: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628. 24.
2: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт. Реклама ООО «Нефрит Авто», ИНН-66-713-40-630, Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
3: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
4: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
5: Малахитовый экспресс от «Сималэнд». Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке. Получай «Малахит». Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
6: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте «Сималэнд.ру». ООО «УК «Сималэнд». ОРС 122-660-002-3693. Екатеринбург, 2026 год.
7: Устают ноги?
8: Беспокоят отеки?
7: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст.
8: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед – экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись – Волмед Екатеринбург, Чкалова 124, Фрунзе 20 или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: На радио «Си» ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Наши машины», дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла, пробка на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской, в Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от Якада до Бакинских комиссаров, на Шевской от фрезеровщиков до фронтовых бригад, на Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Космонавтов в центр и Московская в направлении к Объездной.
2: Реклама. «Июль» рекомендует самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл «Июль», Гурзовская, 63.
4: Акция до конца октября этого года.
10: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7.48 в Екатеринбурге, в центре города плюс 10, а днем до плюс 18 и в основном без дождей. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу высота «Родины, матери» планировалась 36 метров, но власти настояли, скульптура должна быть выше статуи свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои. Версий названия кургана несколько. По одной из них в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой, волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
1: Реклама.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио Си.

0: Радио СИ «Золотые хиты». 7.53 в Якиморге, в центре города, плюс 10. Вы наверняка видели рыбаков на плотинке. Так вот, возле фонтанов, прямо на плотинке, одному рыбаку удалось поймать судака. Сколько весит такой судак, узнаем минут через 5 на Радио СИ в новостях. А после новостей на Радио СИ нас ждет вкусная игра. Держите на готове телефоны, номер Радио СИ 235-103.7.
1: Реклама. Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
2: О, «Арт Альянс». ИН-668-521-2614.
3: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
4: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
5: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Попо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-0807-0+.
9: Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
10: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
12: Застройщик у «Астропарк».
13: Тук-тук-тук! В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит «Зерта». 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
14: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 9, сегодня днем до плюс 18. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Поставки российского дизеля в США могут начать в ближайшие дни. Вопрос сейчас активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом. Тогда же американская сторона выдала необходимые разрешения на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. В Екатеринбурге арестовали детей мигрантов по делу о нападении на школьников. Решение вынес Верхоседский райсуд. Двое арестованных несовершеннолетние, одному 18 лет. По версии следствия, вечером 10 октября они напали на двух подростков 14-15 лет и похитили у них два мобильника и наушники. После произошедшего злоумышленники скрылись, но были задержаны. По данным полиции, один из арестованных вместе с родственниками может быть выдворен из страны, пишет «Коммерсант». Огромного судака удалось поймать рыбаку из сети в центре Екатеринбурга прямо на плотинке возле света музыкальных фонтанов. По оценке мужчины, рыба весит около 4 килограммов. Видео счастливого рыбака с трофеем есть на портале Е1. Картина Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушла с молотка за почти 48 миллионов долларов. Русский художник написал картину в Париже в 1907 году. Она относится к раннему периоду его творчества. В описании лота отмечается, что в произведении сочетаются культурные традиции России и достижения художественного авангарда, освоенные Кандинским в Париже. Доллар 83,95, евро 93,92.
2: Реклама.
3: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паревит».
5: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «СЗ» проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный. В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
6: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
7: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
6: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
8: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

Радио С вами. Доброе утро. 8:06. В Экиморге сегодня четверг, 15 октября. И сегодня у нас прекрасный повод достать записи. Кто-то, может быть, достанет пластинки даже на Наутилус Помпилиуса. Сегодня день рождения у Вячеслава Бутусова. У него круглая дата. По этому поводу каждый час на Радио С мы слушаем лучшие, редкие и точно любимые песни. Понимаю, что уже хочется начать вкусную игру, но сначала предлагаю все-таки послушать очень осеннюю песню по настроению и очень философскую по содержанию. Это песня из альбома «Чужая земля» 93-го года «Прогулки по воде» на Радио С. Сразу после нее играем. Телефон Радио С 235-103,7.

0: Этой осенью, конечно же, еще погуляем по воде, безо всяких скрытых смыслов. Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8.10 к песням Nautilus Pompilius Вячеслава Бутусова. Мы сегодня обязательно вернемся, возвращаемся к ним каждый час по поводу дня рождения Вячеслава Бутусова. А сейчас на радиоси начинается «Вкусная игра». Наш гастрономический марафон потихоньку завершается, но вы еще можете успеть выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Нужно дозвониться на Радио Си и рассказать, кого вы хотите угостить или с кем планируете поделиться вкусным призом. Возможно, кого-то поздравить, сделать приятные близким и друзьям. Как говорится, любой вариант на ваш вкус. Дозвонитесь, назовите адресата. В общем, условия простые. И промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов будет ваш. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103.7, 235-103.7. Звоните вот прямо сейчас. А пока что мы узнаем новости из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Расточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться в холостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Расточной 38. Звоните 372-47.
0: С вами Радио Си. Доброе утро. 8 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Уже минут через 10 на Радио Си. Попытаемся заглянуть в глаза нашему домашнему питомцу, нашей собаке, и попытаться догадаться, что же собака понимает. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
4: Привычка быть в моде.
5: Рич Фэмили, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
6: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
7: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
8: Не оферта, предложение ограничено.
9: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
10: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Попо. Позитив не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
17: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
8: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас уже 5 баллов. Пробка на Березовском тракте Трудовой от Барьерной до Мурзинской. На машинистов от Готвальда до Гражданской. На Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. На Краснолесье и Амундсена от Михеева до Ванцовского. И в Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от Икада до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону УПИ, Московская в центр и Космонавтов тоже в центр.
1: Реклама.
17: Внимание, срочно развернитесь. В Акаме цена на джитур упала до заводской.
18: В Акаме джитур по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой джитур в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
17: Берите джитур выгодно. Повторяю, джитур выгодно в Акаме.
19: Реклама ООО «Восток Моторс», ИНН 66-064-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: На радиосе продолжается вкусная игра, в которой мы разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Нужно просто дозвониться на радиосе по телефону 235-103.7 и назвать, с кем бы вы хотели разделить этот самый промокод на 3000 рублей. У нас уже есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Ну вот, я дозвонилась.
0: Как вас зовут?
1: Татьяна.
0: Татьяна, мало дозвониться. Нужно еще рассказать, с кем хотели бы поделиться вкусным призом, кого хотите порадовать.
1: Что нужно назвать? Я просто не знаю, сейчас на трассе еду. Давайте с мужем бы хотела поделиться. Что нужно назвать?
0: С мужем.
1: Его фамилию?
0: Просто да. Достаточно имени хотя бы нам скажите. Чтобы
1: Николай.
0: Николай. Так, хорошо.
1: Да.
0: На какой трассе вы сейчас?
1: Я еду в сторону Сухого Лога, вот по Белоярке.
0: А чего там забыли?
1: А я на работу еду.
0: А, вы из Екатеринбурга?
1: Да, из Екатеринбурга,
0: в Сухой Лог?
1: В Сухой Лог, да.
0: Каждое утро?
1: Кататься по работе. Нет, боже упаси.
0: А, у вас исключение,
1: нет,
0: да?
1: Сегодня.
0: У вас сегодня исключительный тайный день. Дозвонились на радио Си, еще по работе, неизвестно куда едете, но зато уже с
1: слушайте, да просто дозвониться уже прикольно. Слушайте, я вообще рада.
0: Полностью с вами согласен. А еще у вас и промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас!
1: Классно, спасибо большое, вообще, я дальше еду.
0: Все, можете аккуратнее за рулем.
1: С такой радостью.
0: Аккуратнее за рулем.
1: Все, давайте, все, пока-пока.
0: Счастливо. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн. В любимом ресторане закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Во вкусную игру с большим удовольствием, чувствую, залетаем, причем уже в последние дни. Завтра мы еще раз поиграем, и завтра уже, можно сказать, финал вкусной игры. Успевайте поучаствовать. Через 3 минуты играем в день рождения каждый день, будем определять играющую дату. Телефон радио Си вам снова пригодится. 235-103-7.

0: пожалуйста, а есть надежда еще на теплые деньки?
1: Конечно, да.
0: Чтобы еще успеть.
1: Хочется еще продолжение теплого лета.
0: Конечно, хочется. Обязательно будет. Тем более, что смотрю прогноз. И в выходные нас тоже порадуют. А у вас есть повод для радости сегодня. Кстати, где вас поймала игра «День рождения каждый день»?
1: На работе.
0: На работе. Тут без сюрпризов, да?
1: Да, без сюрпризов.
0: Каждое утро на работу. А чем занимаетесь?
1: Ну, я инженер. Работаю.
0: Каждый день на работу, но иногда можно вечером и в театр сходить. Как вам такая идея?
1: Отлично.
0: Тем более, что сегодня вы получаете пару билетов на спектакль «Идеальный развод» или «Операция Лаванда». Поздравляю вас.
1: Отлично, спасибо большое.
0: Сейчас немного информации на правах рекламы. Вас ждет легкая и динамичная комедия положений, где один нелепый промах превращает идеальный план в череду смешных ситуаций и неожиданных поворотов. В ролях Елена Корикова, Михаил Горевой, Дмитрий Мухамадеев и Евгения Капралова. Спектакль пройдет 10 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет.
2: Здорово! А я рад, что я выиграл на радио «Си».
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио «Си» играем каждое буднее утро. Завтра снова обязательно поиграем. 8.39. В Эхтеморге сегодня четверг, 15 октября. И сегодня есть повод рассказать, какие идеи Фридриха Ницше поняли неправильно и почему. А еще мы узнаем, какие песни написал Ницше на стихи Пушкина. Об этом минут через 5 на радио «Си».
3: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзовская 63.
4: Акция до конца октября этого года.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Устают ноги?
7: Беспокоят отеки?
6: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст?
7: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед – экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись – Волмед Екатеринбург, Чкалова 124, Фрунзе 20 или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
9: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
10: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
11: Не оферта. Предложение ограничено.
12: «Рокетс», Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс». Успей.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 5 баллов. Пробка на Донбасской и Бакинских комиссаров от машиностроителей до Победы. На Шевской от красных командиров до фронтовых бригад. На Московской от Обезной до Щерса. На Черепаново от Новки Черепаново до Стрелочников. И на Гурзовской Куйбышева от Серафим Дерябины до Шейнпана. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
3: Реклама.
8: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
3: Радио «Си», 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. 8:47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10. Некоторые песни на радиоси не просто золотые хиты. Некоторые хиты могут вам принести вполне себе осязаемую 1000 на счет мобильного телефона. На радиоси проходит игра «Песни, деньги, телефон». И пришло время объявить нашу сегодняшнюю звездочку. Сегодня наш исполнитель — это Энрике Иглесиас, песни которого могут вам принести 1000 рублей на мобильный счет. Как только услышите любую песню Энрике Иглесиаса, именно Энрике, сразу набираете 235-103.7. Дозванивайтесь первым, и 1000 ваша. Вот так все очень просто. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. А сейчас на Radio UC заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра, Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио 7.

0: на радио ИСИ Тедди Свимс и песня про мистера Всезнайку, мистер Ноу Ит Олл. Конечно же, далеко не все, но кое-что интересное мы узнаем из новостей на радио ИСИ уже через 5 минут. У нас есть рейтинг самых сильных паспортов мира. Какое место там занимает российский паспорт, узнаем через 5 минут в новостях. После новостей с 9 до 10 на радио ИСИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио ИСИ.
1: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки, понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
2: Акция до конца октября этого года.
3: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольная не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
3: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
6: Лим-Папо. Позитив не за горами.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
8: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
9: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
10: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
11: Встречайте зиму уверенно с шинами «Айкон». Купите комплект зимних шин «Айкон» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Айкон Тайрс».
12: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Айкон Тайрс». Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru.
13: ООО «Remax Шина», Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
14: Екатеринбург, встречай! Народная артистка России Анна Якунина и заслуженный артист России Алексей Маклаков в лирической комедии «Жизнь на бис». 18 ноября во Дворце молодежи. Анна Якунина и Алексей Маклаков. «Жизнь на бис». 16+.
15: 103.7 FM. Радио
0: Си. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
16: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ 103,7 FM. 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 10. Сегодня днем до плюс 18. На Радио СИ новости и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО АН «Астра» ЖК «Футурист».
1: Доброе утро. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету проверить, почему тарифы ЖКХ в разных регионах растут неравномерно. По его словам, где-то повышение укладывается в 11%, в отдельных регионах доходит до 22%. Депутатам поручили изучить ситуацию по каждому субъекту, оценить, насколько такой рост обоснован. А Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышение признано необоснованным. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17 градусов. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем ожидается уже только плюс 8, ночью небольшой минус. В Свердловской области отменен режим чрезвычайной ситуации, связанной с переувлажнением почвы в полях. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер. Режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай. Несмотря на отмену режима ЧС, работа будет продолжена. Собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии, подчеркнул Денис Паслер. Объединенные Арабские Эмираты возглавили рейтинг стран с самыми сильными паспортами. Россия заняла в рейтинге 40-е место, Казахстан – 57-е, Армения – 64-е, Афганистан оказался в самом конце списка. Согласно методологии платформы «Паспорт Индекс», рейтинг формируется на основе общего показателя мобильности паспорта. Он учитывает не только возможность путешествовать без визы, но и доступность других упрощенных режимов въезда. Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». В центре Екатеринбурга плюс 10. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду. И плюс 16-18.
2: Реклама.
5: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
6: Приходите, так и сделаем.
5: А куда?
6: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
5: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
6: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Сегодня уже четверг, 15 октября. В центре города плюс 11, днем до плюс 18. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний четверг. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Си и разыграем пару билетов на концерт Айра Куин для лиц старше 6 лет. Вопрос сегодня вот такой. Когда жена или муж уезжает куда-нибудь на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра, скажем так? Телефон радио Си 235-103.7. Когда жена или муж уезжает куда-нибудь на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра? Телефон радио Си 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 13 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Папо. Позитив не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
11: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-660-70-08-907. 0+.
0: На радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джитур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Малышева от Репина до Сакаиванцети, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Космонавтов от Индустрии до Бакинско-Комиссаров, на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда и на Донбасской от Машиностроителей до 22-го партсъезда. Самые загруженные магистрали Космонавтов из центра, Репина в центр, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
12: Срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской!
13: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
12: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
14: Реклама ООО «Восток Моторс» ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: на радио Си даже песня, как будто бы для нашего невероятного вопроса. Мы посмотрим, подойдет или нет. Когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома без присмотра? Телефон радио Си 235-103.7. Что скажете вы, что придумали?
1: А может быть, муж или жена чаще, ну, не убираются дома.
0: Да. Не убираются? Жена уехала, и все, можно отрываться, не убираться. Нет, пока не про уборку речь, хотя идея хороша.
1: Спасибо.
0: Спасибо вам. Уборка нет. Радио Си, алло.
2: Ну, думаю, может быть, отдыхают, спят.
0: Отсыпаются, да?
2: Да.
0: А то с мужем распаться с этим невозможно, да? Все время что-то ходит, где-то лежит, не там, не надо. Не убирается, может быть. Так, ну пока нет, не отсыпаются, не угадали. А. Радио Си, алло.
3: По собственному опыту.
0: Так.
3: Встреча с друзьями.
0: А, только вы за порог, муж сразу всех друзей позвал.
3: То есть не то, что за порог и позвал. Семья, дети, тут не всегда получаются эти встречи. Когда освобождаешься, как говорится, от второй половинки, и уже можно встретиться и с одноклассниками, каких давно не видел, и с бывшими коллегами, может быть.
0: Вот что означает остаться дома без присмотра, да? Вас только оставь, сразу начинаете встречаться.
3: Да, тем, кого не видел, по кому скучаем.
0: Прекрасный опыт, но пока нет, пока не угадали. 235-103.7, телефон радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Что же многие делают, когда остаются дома без присмотра, скажем так? 235-103.7, звоните, а сейчас на радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, день, когда нужно снизить темп и оглянуться по сторонам. Возможно, вы делаете что-то лишнее. Тельцы, на полный комфорт рассчитывать не стоит, но препятствия будут не настолько большими, чтобы вы не смогли с ними справиться. Близнецы, сократите количество задач, которые вы решаете в каждый отдельный момент. Чем больше сложного, тем выше вероятность ошибки. Раки, не стоит поддаваться желанию жечь мосты, лучше удержаться от рискованного шага. Львы, многие дела кажутся более напряженными и энергозатратными, чем вы ожидали. Не рассчитывайте довести их до конца. Девы, если вам есть что обсудить с партнерами или супругами, делайте это сейчас. Позже общение может осложниться негативными эмоциями. Весы, события дня могут иметь долгоиграющие побочные эффекты. Старайтесь не вступать в конфронтацию с нужными людьми и ни на кого не давить. Скорпионы, возможны задержки и осложнения в принятии важного для вас решения. Многое будет зависеть не от вас, придется терпеть. Стрельцы, домашние дела отнимут больше времени, чем предполагалось. Вряд ли стоит рассчитывать на продвижение в других областях. Козероги, аккуратнее выбирайте пути достижения целей. Не стоит слишком давить или использовать слишком много хитростей. Водолеи, опрометчивые действия и слишком острые реакции приведут к обнулению договоренности. Придется начинать сначала. Рыбы. День обостренной интуиции и повышенного внимания к деталям. Полагайтесь только на свое чутье.
0: Уже минут через 5 на радио Си поговорим про диету, которая может пригодиться даже осенью.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9 часов и 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 10 градусов. Сегодня потеплеет до плюс 18. На Радио Си мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А вопрос сегодня у нас вот такой. Когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней, каждый третий из нас делает это гораздо чаще. Что многие делают, когда остаются дома, скажем так, без присмотра? Были у нас такие варианты, что начинают встречаться неистово с кем-то. Потом еще был вариант, начинают не убираться дома тоже активно, могут себе позволить. Но пока что мы до правильного ответа не дошли. 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете?
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Предположу, что чаще пишут, как дела, уточняют,
0: ага,
1: как настроение.
0: Выходят обратно на коммуникацию, да? Когда скучают, начинают скучать и начинают написывать своей второй половинке. Да, бывает такое, но пока мимо, пока не угадали.
1: Спасибо.
0: Еще звоните, спасибо вам. То, о чем говорим, происходит именно дома. Вот представьте, жена или муж уехали, и каждый из нас делает это дома гораздо чаще. Радио Си, алло.
2: Добрый день,
0: добрый.
2: У меня три варианта.
0: Давайте, ничего себе, давайте, три.
2: Занимается спортом,
0: так,
2: может быть.
0: Еще.
2: Смотрят фильмы.
0: Так, еще.
2: Заказывают еду из ресторана.
0: Заказывают доставку еды, правильно!
2: Ура!
0: Разгадали! Ничего себе! Начали со спорта, потом телевизор, да, почаще смотреть и заказывают доставку еды. Как вас зовут?
2: Анастасия.
0: Настя, как часто остаетесь без мужа?
2: Последнее время часто.
0: В командировку уезжает все время куда-нибудь?
2: Ну да.
0: Ага. И что, заказываете?
2: Заказываю.
0: А что заказываете?
2: Роллы, суши.
0: Как вкусненько. Не надоело еще?
2: Нет.
0: Настя, ну понятно, муж уезжает в командировки, а вы когда-нибудь оставляете мужа, чтобы он заказывал себе что-нибудь вкусненькое?
2: Ну, реже, да.
0: Реже? Но все равно заказывает, да, тоже? Все-таки муж и жена примерно...
2: Не знаю, чем он занимается.
0: Примерно похожи могут быть. Настя, разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас. Сегодня получаете пару билетов на концерт Aero Queen.
2: Ух ты, здорово.
0: Сейчас немного информации на правах рекламы. Вы услышите любимые хиты Queen и Scorpions в сопровождении симфонического оркестра. Солист проекта, обладатель уникального тембра, французский певец Пьер Эдель. Концерт пройдет 5 ноября на сцене ККТ «Космос» для зрителей старше 6 лет.
2: А я, Анастасия Чапайкина с Химаш, разгадала невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Диета под названием Mind. Это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
0: Когда наступает холодное время года, по-моему, выпечка со сладостями, горячий чай, кофе – это то, что нужно. Хотя, может быть, кто-то, конечно, на диете. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
3: Реклама.
5: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
6: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением.

0: который останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. Щелкунчик. 12+.
1: ООО «Арт-Альянс». ИН-668-521-26-14.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
3: Угу.
2: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИН-667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
6: Как знал, что ты здесь?
7: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
6: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
8: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
6: Хорошая аптека. Фармленд.
9: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организации акции, правилах проведения, условия, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9 часов и 33 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 11, днем до плюс 18. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Доброе утро. Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в главных университетах страны на самых востребованных специальностях. Как правило, это направление в области информтехнологий, сказал министр Валерий Фальков. Сезон дорожных ремонтов завершается в Екатеринбурге. В этом году был запланирован ремонт 9 участков дорог протяженностью более 13 километров. Все работы завершены в полном объеме. Более 45 тысяч тюльпанов распустятся в Екатеринбурге весной. Луковицы цветов посадили осенью. Всего с начала года в Екатеринбурге тюльпанами оформили 36 тысяч квадратных метров цветников. Россияне переходят на искусственную красную икру. Производство заменителей выросло почти на 29%, а выпуск настоящей лососевой икры сократился почти на 70%, пишет Коммерсант. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18. В Новоуральске плюс 14-16. В Краснотурьинске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 13-15.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 9.39. В Эхиморге минут 15 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выясняли, что же чаще начинаем делать дома, когда остаемся без присмотра, когда жена или муж уезжает куда-то на несколько дней. Вот каждый третий из нас, как мы выяснили, оказывается, чаще начинает заказывать доставку еды. А не то, что вы подумали. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Реклама. Лес. Шортаж. Благоустроенная зона отдыха. И загородный дом в городе.
2: Да, в золотой камень быстро влюбляешься.
1: И начать можно быстро. С такими-то предложениями. Дом с участком от 3 миллионов 330 тысяч рублей. Коттеджный поселок «Золотой камень-2». Быстрый старт. Загородный дом в городе. Подробности по телефону 363-0152 и на золотойкамень.ком.
3: Застройщик проспект «Золотой камень». Предложение ограничено.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
5: Подробности в сервис-маркетах «Ремакс» и на «Ремакс.ру».
6: О, «Ремакс» — шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-48-0.
7: Зарик Тодоржиев. Живопись, скульптура, мультимедиа. Один из наиболее ярких современных художников России. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
8: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вейермолл».
9: Количество товара ограничено.
10: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «АЛЛАТЫРЬ». Малышева 5, второй этаж.
11: Устают ноги?
12: Беспокоят отеки?
11: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст.
12: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед – экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись – Волмед Екатеринбург, Чкалова 124, Фрунзе 20 или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: «Рокетс» Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. «Спейс Рок» вживую. Лазеры, огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. «Рокетс». Успей.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Небольшая пробка на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда. На Донбасской от Никольского переулка до 22-го партсъезда. На Амундсена от Бардина до Объездной. На Московской Челюскинцев от Ленина до Жукова. И на Грузовской Куйбышева от Белореченской до 8 марта. Самые загруженные магистрали космонавтов из центра. Московская в центр и Восточная в сторону ЖД вокзала.
1: Реклама.
14: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста, поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 15 октября. В этот день был открыт мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Вот о нем сейчас и поговорим во всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 октября 1967-го был торжественно открыт памятник-ансамбль героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. В центре скульптура «Родина, мать зовет», но на ее месте могла быть огромная пирамида с каркасом из переплавленных танков. Такой эскиз отправил на конкурс скульптор Андрей Буров, но утвердили идею архитектора Евгения Вучетича. Поначалу высота «Родины матери» планировалась 36 метров, но власти настояли. Скульптура должна быть выше статуи свободы в Нью-Йорке, у которой без факела 46 метров. В итоге ее высота 52 метра, а с мечом в руке 85. Памятник возвели на Мамаевом кургане, поскольку в дни Сталинградской битвы там шли самые тяжелые бои. Версий названия кургана несколько. По одной из них в XIV веке на холме была застава правителя Золотой Орды Мамая. По другой, волжские татары называли Мамаем холм или бугор, а слово «курган» придумали позже. В годы Великой Отечественной с легкой руки одного из корреспондентов появилось еще одно название – «высота 102». Так холм обозначали на военных топографических картах.
1: Реклама.
3: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
4: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
3: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
1: Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 9.56. В Екатеринбурге что потребуется россиянам для въезда в Казахстан с 1 июля 2027 года? Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: Улица Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу. Екатеринбург, Посадская, 21-2. Телефон 286-21-12.
5: Удаление шрамов. Слышали такое? Не верьте. Удалить шрам бесследно пока невозможно. Но сократить его размеры, выровнять кожу, в том числе и ямки после угрей, избавиться от контрактуры, сделать шрам практически незаметным – это доступно в Центре комплексной коррекции рубцов клиники Нудельмана. Помогаем с любым типом и размером рубца. Лечим свежие рубцы. Используем современные технологии. Запись через сайт клиники на Московской, 19.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Попо. Позитив не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-108-907.
13: 0+.
14: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелоперов «Форум» с рассрочкой 0%.
15: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет ДАО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
16: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах. Это настоящий симфорок. 3 декабря. МТС Холл. 16+.
17: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ 103,7 FM, 10.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 11, днем до плюс 18. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Доброе утро. Киберугрозы для России выходят на новый уровень по мере цифровизации и на фоне внешней агрессии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам повышения информационной безопасности. Риски затрагивают экономику, транспорт, логистику, системы жизнеобеспечения и госуправления. Для защиты этих сфер необходимо в том числе оценивать зависимость от зарубежных цифровых платформ. По словам Путина, Россия последовательно укрепляет суверенитет во всех областях, включая цифровую инфраструктуру. В этом году при грантовой поддержке федерального центра будет создан первый в Свердловской области центр развития промышленной робототехники на базе компании «Уралтехмаркет». Сейчас в России 8 таких центров, еще 13, включая уральские, появятся до конца года. Создание центра позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий, сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. Сегодня в Свердловском областном суде начнут судить участников банды, которая похищала подростков в Каменске-Уральском. Детей избивали, у них вымогали деньги, грабили их, кого-то увозили мучить на автомойку. Всего в уголовном деле 15 потерпевших, а обвинения предъявили 17 жителям Каменска-Уральского. Правда, перед судом предстанут лишь 8 человек, передает Е1. Россиянам для въезда в Казахстан теперь понадобится электронное разрешение. Оно станет обязательным с 1 июля 2027 года. Об этом сообщили в правительстве страны. Оформлять его нужно будет за 72 часа до поездки. Электронное разрешение будет бесплатным. Оно не потребуется детям младше 16 лет, и взрослым старше 65 и ряду других категорий. Доллар 83.95, евро 93.92.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелл». В центре Екатеринбурга плюс 11. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
5: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной, 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Современные электромобили бесшумные, плавные и предсказуемые. Но в Audi решили, что идеальность – это скучно. И подали патент, где предлагают искусственно вернуть электрокарам недостатки или, так скажем, фишки старых добрых бензиновых машин. Во-первых, турбояму, ту самую секунду задержки при нажатии на газ, которая сменяется мощным подхватом. Во-вторых, они хотят разрешить водителю погазовать на светофоре. Электромотор будет крутиться вхолостую, а кузов благородно подрагивать. Для этого мотор свяжут с рамой специальными полыми стальными трубами. Шумоизоляцию тоже предлагают частично убрать, чтобы водитель наконец услышал гул мотора. Плюс добавить запахи. При активной езде в салон пойдет аромат озона и нагретых электрических контактов. Ну а для пущего эффекта специальная накладка под днищем будет тереться об асфальт и высекать настоящие искры. Маркетологи называют это возвращением эмоций в цифровую эру.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной, 38. Звоните 372-47.
0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 15 октября. Сегодня день рождения у Вячеслава Бутусова. По этому поводу у нас есть особенные песни, которые звучат каждый час. И скоро мы послушаем одну из них. А буквально через 5 на Радио Си поговорим о том, как правильно разговаривать со своей собакой.
1: Реклама.
4: Устают ноги?
5: Беспокоят отеки?
4: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст?
5: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед – экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись – Волмед Екатеринбург, Чкалова 124, Фрунзе 20 или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-7741, 16+.
8: Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей. И комплект зимних шин в подарок «Вагат» на Шевск. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116 или по телефону 293-0500.
9: Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
10: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы Чайф.
11: Зарикто в Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
12: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.
0: Осенью. Кажется, нам нужно больше поводов для радости. Вкусная игра на Радио Си дарит как минимум еще один. Можно выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Еще и с близкими поделиться можно. Просто дозвонитесь на Радио Си и расскажите, кого хотите угостить, и вкусный приз будет вашим. Играем мы по будням после 8 утра. Успевайте. Завтра у нас финальная игра. Завтра после 8. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Еды. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118 774 603 5730. Город Москва.

0: Сегодня весь день на Радио Си мы отмечаем день рождения Вячеслава Бутусова. У него круглая дата. Заочно поздравляем Славу с днем рождения, хотя он может и слушает онлайн Радио Си. Такое тоже можно, поэтому поздравления. И сегодня почти каждый час мы слушаем песни Наутилуса, сольных проектов Вячеслава Бутусова, группы «Юпитер» в том числе. И только что был один из главных сольных хитов Вячеслава Бутусова. Спасибо, кстати, фильму «Балабанова. Брат 2». Текст этой песни был написан уже не Кормильцевым, а поэтом-абсурдистом Гуницким, одним из основателей группы «Аквариум». К песням группы «Наутилус Помпилиус», к песням Вячеслава Бутусова мы сегодня еще не раз вернемся. На часах 10:20 в центре Екатеринбурга плюс 12. Сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева о том, как правильно разговаривать со своей собакой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает? Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
0: Возможно, это будет монолог. Радуйся с вами, доброе утро и хорошего четверга.

0: с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: на радио Си. Музыкальные легенды. Это Seal. It's a man's man's world. 10.31 в Екатеринбурге, в центре плюс 12. Сегодня еще потеплеет до плюс 18. Впереди Зиверт, песня «Лайф», а прямо сейчас на радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗСК Союз», ЖК «Дом на Ленинградской».
1: Доброе утро. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету провести проверку и выяснить, почему коммунальные тарифы в разных регионах растут неравномерно, передает РИА. В Свердловской области на АЗС крупных нефтяных компаний продажи топлива идут на обычном уровне. Паники и повышенного спроса нет. Ситуацию с бензином региональные власти обсудили накануне на специальном совещании. Лауреатом литературной премии Владислава Крапивина в номинации «Выбор профессионального жюри» стала свердловская писательница Евгения Сургутского за произведение «Птицы без крыльев». Финансовые эксперты на фоне атаки ВСУ на дата-центр Сбера в Саратовской области советуют россиянам держать дома запас наличных хотя бы на неделю. Также они рекомендуют хранить сбережения в разных банках на случай сбоев платежных сервисов. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «СЗСК Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18. В Полевском плюс 14-16. В Асбесте плюс 10-12. В Каменске-Уральском плюс 11-13.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно. Проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 10 часов и 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12. Сегодня 15 октября, сегодня есть повод поговорить про Фридриха Ницше и узнать, например, какие песни он сочинил на стихи Пушкина. Спонсор всемирной истории на Радио Си, ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 15 октября 1844 года родился один из самых известных философов 20 века – Фридрих Ницше. Его идеи определили европейскую мысль на полтора века вперед, стали основой зловещих политических течений, превратились в мемы, пишет «Коммерсант». Одна из самых известных идей Ницше – сверхчеловек, который отвергает стадный инстинкт и создает собственные ценности. Нацисты поняли теорию неверно, и, не желая того, Ницше стал философом нацизма. А виновата его младшая сестра, Элизабет. После смерти брата она издавала его трактаты и нещадно вносила правки, а в 30-е годы прошлого века и вовсе вступила в нацистскую партию. Только в 1967 году итальянские ученые опубликовали работы философа в оригинале. Ницше стал профессором филологии уже в 24 года, а в 25 отказался от паспорта Пруссии и стал жить без официального гражданства. После 30 лет он почти ослеп, в 45 попал в психиатрическую лечебницу, а прожил всего 55. Ницше был мастером фортепианных импровизаций и сочинял музыку, в том числе написал две песни на стихи Пушкина.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио «Си».

Сегодня, конечно, хотелось бы чуть больше солнца, но хорошо, что обходимся сегодня без дождей. 10 часов 57 минут в Якиморге, в центре города плюс 12. Что будет с подрядчиками, которые убирают улицы Екатеринбурга? Об этом на радио Си в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов.

0: Музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
3: Добрый день. Микроавтобус с российскими туристами вылетел с трассы в Турции. Пострадали 9 человек, 6 из них россияне. По данным телеграм-канала «Шот», авария произошла накануне днем. Водитель потерял управление и съехал в кювет. От мощного удара пассажиры попадали друг на друга. На место экстренно выехали бригады скорой помощи, полиция. Пассажиры получили легкие травмы, угрозы для их жизни нет. Всех пострадавших доставили в государственную больницу в Анталии. В этом году все подрядчики, занятые на уборке Екатеринбурга и работающие плохо, будут лишаться контракта не только в этом сезоне, но и в следующих. Их будут заносить в реестр недобросовестных исполнителей, сказал Е1 замглавы города Александр Толкачев. С гололедом будут бороться, как раньше, рассыпать реагенты, щебень, песок и убирать наледь. По словам Толкачева, сейчас нужен принципиально иной подход к содержанию городской территории. Пока каждый район сам организует большинство процессов, но над этим будут работать. В Екатеринбурге определились 12 финалисток фестиваля будущих мам. Конкурсантки читали стихи, готовили стендап-выступления, а также танцевали. Финалистки продолжат подготовку к главному событию фестиваля. Оно состоится 27 ноября в ЦК «Урал». Игорь Крутой написал музыку для нового фильма Сарика Андреасяна «Война и мир». Саундтрек был записан с участием полного симфонического оркестра. Работа над музыкой заняла около 3 месяцев. Крутой отметил, что согласился выступить композитором в первую очередь, потому что его заинтересовала атмосфера творческой группы. Экранизация знаменитого романа Толстого «От Сарика Андреасяна» выйдет на широкие экраны 18 февраля следующего года. Доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
2: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 2,7 метра в секунду и плюс 16-18.
1: Реклама.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Бенда Карлайл и песня «Ла Луна». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего четверга. Сегодня 15 октября. Сегодня не просто середина осени календарная. Сегодня еще и день рождения Вячеслава Бутусова. По этому поводу мы каждый час слушаем его песни, как в сольных проектах, так и, например, в группе «Наутилус Помпилиус» и в группе «Юпитер». И через минуту послушаем Вячеслава Бутусова с песней «Девушка по городу». Заодно и заочно поздравим Вячеслава Бутусова с днем рождения.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
3: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
4: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает «Урал».
5: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин, 127-39-244-741, 16+.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: радиосе с вами. Меня зовут Андрей Королев. День добрый, хорошего четверга. Сегодня 15 октября. До 30 ноября каждый день на Радио Си некоторые песни могут вам принести деньги на счет мобильного телефона. Именно так проходит игра «Песни, деньги, телефон». Сегодня мы слушаем внимательно, как только появилась любая песня Энрике Иглесиаса на Радио Си, сразу набираете 235-103.7, дозванивайтесь первым и получаете 1000 на мобильный счет. Кстати, первая 1000, по-моему, уже будет у Леонида Филиппова, который появится здесь буквально с минут на минуту. Игра «Песни, деньги, телефон» на Радио Си до 30 ноября для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до...

150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Atlantic Pro ты поскорей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Елена Пипия, спонсор ООО АН Астра, ЖК Футурист.
1: Добрый день. Поставки российского дизеля в Америку могут начаться в ближайшие дни. Вопрос активно обсуждается, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Договоренность о поставках была достигнута 9 октября в телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа. Тогда же американская сторона выдала необходимое разрешение на импорт российского дизеля. К концу года Россия может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц и занять более 10% мирового дизельного рынка. Автобус столкнулся с грузовиком под Екатеринбургом. ДТП произошло сегодня утром в Березовском. Пассажирский ПАЗ 112 маршрута столкнулся с грузовиком МАН с полуприцепом. Водитель фуры выезжал с прилегающей территории, намереваясь повернуть налево, и не уступил дорогу маршрутке, сообщает облгаи. Автобус выполнял рейс по маршруту Екатеринбург-Березовский. В салоне было 25 пассажиров. Восьмерых осматривают медики, сообщает Раундформбюро. В областном суде сегодня начался суд над бандой с Каменской автомойки. Заседание разрешили оставить открытым, пишет Е1. Фигуранты пришли в масках, никто не хочет показывать лицо. На скамье подсудимых 8 человек, по версии следствия, они истязали, похищали и вымогали деньги у 15 жертв, в том числе подростков. Банду прикрывал бывший гаишник Всеволод Чемезов. Он же занимался запугиванием и помогал предполагаемому главарю банды Александру Лачугину скрывать от силовиков, пишет Е1. Больше половины россиян воспринимают командировку как отдых от бытовых забот и предпочитают поездку в одиночестве. Так ответили 53% участников опроса, на который ссылается газета «Ру». Жену или мужа хотели бы взять с собой в командировку 17% респондентов. Еще 5% предпочли бы отправиться со второй половинкой и детьми. Друзей как сопровождение выбрал каждый пятый. Доллар 83,95, евро 93,92.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист». В 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
0: И о погоде на Радио 7. Спонсор ИП «Михеев Алексей Леонидович». Магазин верхней одежды «Стужа». За окном в эти минуты плюс 12. Завтра в пятницу небольшой дождь. Западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 16.
2: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Виси музыка, которую мы любим, и только что Шадем. Меня зовут Леонид Филиппов. Не забывайте про игру «Песни, деньги, телефон». Сегодня мы ждем с нетерпением любую песню великолепного Энрике Иглесиаса. Как только ее услышите, дозванивайтесь первым по телефону 235-137 и выигрывайте 1000 рублей на мобильный счет. Подробности игры на сайте radioc.ru. К музыке очень скоро вернемся. И далее на радио Виси. Наутилус Помпилиус.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
5: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
4: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
6: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
8: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
9: Планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
10: Лим-Папо. Позитив не за горами.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
13: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
14: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
15: Ого!
16: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-26-71. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио «Си».

0: Это Вячеслав Бутусов и Наутилус Помпилиус только что на Радио Си. Я напомню, сегодня Вячеславу Бутусову исполняется 65, и сегодня каждый час мы слушаем его лучшие хиты. Далее на Радио Си Том Уокер, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Мировой рынок круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «La Russe». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины XIX века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанетты. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его. И вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.

0: вас скидки до 30% на напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах «Домлента».
1: Золотая коллекция «Радио Си».
2: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
3: В «Любимой кухне» вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
4: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
3: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru.

0: марафон.
1: С вами радио Зина 103.7 FM, и только что прозвучал герой сегодняшней игры песни «Деньги, телефон» Энрике Иглесиас. Давайте будем знакомиться. Радио Зина, алло, добрый день.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Звоню, чтобы поучаствовать в конкурсе «Песня «Деньги, телефон».
1: А давайте
2: сегодня Энрике.
1: Познакомимся для начала. Как зовут вас?
2: Алексей.
1: Алексей, очень приятно. И что, Энрике Иглесиас? Ну, прозвучал он, и вы абсолютно все верно сделали, Алексей. Я поздравляю вас, дозвонились первым. Поэтому получайте свою 1000 рублей на мобильный счет.
2: Ура, ура, ура. Спасибо вам.
1: Рассказывайте, Алексей, как проводите этот четверг, чем занимаетесь?
2: На работе.
1: Понятно. Ну, я так полагаю, дел не сильно много, да, раз успеваете поиграть с нами?
2: Ну, да.
1: То есть такой легкий, можно сказать, день. Ну, Алексей, в любом случае, здорово, что нашли время. Еще раз поздравляю вас и желаю вам великолепного настроения. Мои поздравления.
2: Я вам спасибо, любимое радио.
1: Я напомню, мы играем до 30 ноября этого года. Играем каждый день и в выходные тоже. Подробности игры, песни, деньги, телефон на сайте radio7.ru. Скоро будем слушать 5 песен только про любовь. И перед этим на Радио Си инструментальная музыка.
3: Реклама.
4: Как знал, что ты здесь?
5: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
4: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
6: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
4: Хорошая аптека. Фармленд.
7: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вермол. Количество товара ограничено.
10: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы «Чайф».
11: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. Щелкунчик. 12+.
12: О, Art Alliance. ИНН 668-521-26-14.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
3: Добрый день. Белый дом предложил разморозить российские активы в Европе и передать их под управление США. Эта мера обсуждалась как часть всеобъемлющего мирного соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, с таким предложением выступили спецпосланники президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер на встрече в Майами с представителями ЕС, НАТО и Украины. Европейские дипломаты отклонили это предложение. Россияне застряли в Турции из-за потопа в Стамбуле. Наши туристы всю ночь провели в местном аэропорту. Некоторые ждут возвращения домой более 36 часов, пишет ТАСС. 14 октября в Стамбуле выпало более 200 миллиметров осадков на квадратный метр. Это рекорд. Дороги и переходы затоплены. В школах Стамбула сегодня отменили занятия. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до конца сегодняшнего дня. Необычно теплая для октября погода установилась в Свердловской области. Она продержится до конца недели. Дневная температура будет подниматься до плюс 15-17. Существенных осадков не ожидается. Метеоролог Алексей Пулин пишет, что потепление связано с объединением двух антициклонов. Обновленный антициклон уходит немного восточнее и прогревается. Холодать должно начать в понедельник. Днем уже ниже плюс 10, а ночью небольшой минус. Вячеслав Бутусов отмечает юбилей легендарному рокеру 65. Как пишет портал «Сигнал», юбиляр сейчас проводит масштабный гастрольный тур. В конце ноября его концерты состоятся в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. Вячеслав Бутусов родился в Красноярском крае. После школы поступил в Свердловский архитектурный институт, где познакомился с Дмитрием Умецким. Вскоре к ним присоединился Илья Кормильцев, ставший автором стихов. В 82-м году был записан первый магнитоальбом. Тогда же появилась и группа, которая позже стала известна всей стране как Наутилус Помпилиус. Доллар 83.95, евро 93.92.
4: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
4: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: И о погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 13, завтра в пятницу небольшой дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
7: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
8: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
7: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
9: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
10: Пять лучших песен о любви на радио Си. Украсят ваш день.
11: На радио Си 5 песен о любви.
2: Устраиваемся поудобнее, и сегодня пятерку песен только про любовь открывают No Doubt, Don't Speak.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на радио 7. Только что Рой Орбисон. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня четверг, 15 октября на календаре. И далее на радио 7. Вискидс.
1: Реклама. Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
2: Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
3: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Позитив не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
9: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.
10: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Дубая из песен Энрике. С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Дэвид Червет. В следующем часе не пропустите розыгрыш билетов на концерт французской рок-группы Rockets. Еще впереди на Радио Си Маранди, Save Me. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы Хавейл Вагат. Современный, стильный и надежный Хавейл Джолион от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок Вагат на Шевской. Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в Хавейл Агат, Шевская 116 или по телефону 293-0500. Не оферта, количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
3: Новый уровень комфорта – это кофейня и супермаркет прямо в доме. И любимый район, который стал удобнее. Квартиры в ЖК «Графит» от девелопера «Форум» с рассрочкой 0%.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочку предоставляет ДАО «Форум Групп». Изучите все условия акции на сайте graphit-ekb.ru. Акция до конца года.
5: «Rockets» Екатеринбург. 21 октября. «Свобода концерт холл». Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Огонь. Один вечер. Билеты в кассах города. 18+. Rockets. Успей.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си, 2 часа дня в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипе, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Рязанский нефтеперерабатывающий завод загорелся сегодня из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. По его словам, регион подвергся массовой атаке БПЛА сегодня ночью и утром. Сейчас власти оценивают материальный ущерб. На месте работают оперативные службы. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина возобновила удары по российским НПЗ после трехдневной паузы, на которой настаивал Белый дом, сообщает БФМ. Добавлю, что за минувшую ночь силы ПВО сбили над российскими регионами 166 украинских беспилотников. Это данные Минобороны. Ситуация на топливном рынке Среднего Урала стабильная. Объем продаж соответствует среднегодовым показателям. Как сообщили в Департаменте информполитики, такая информация прозвучала на совещании в региональном правительстве. Его провел замгубернатора Сергей Швинт. В заседании приняли участие представители ТЭК и профильных ведомств. Объемы продаж на АЗС вертикально интегрированных компаний соответствуют среднегодовым. Ажиотажного спроса нет. Школу номер 74 на Крауля в Екатеринбурге закроют на капремонт. Здание построено еще в 1953 году. Здесь учились дети работников Верхосядского завода. Родители учеников уже начали переживать, как будут учиться их дети. Точных сроков работ пока не называют.

0: Бывают. Как выяснил портал Е1, работы планируют начать в 2028 году и закончить примерно через год. На это выделят деньги из федерального бюджета, рассказали в городском департаменте образования. Самые высокие зарплаты за вахту в России предлагают бурильщикам, в среднем 250 тысяч рублей. На втором месте инженеры-механики, которым готовы заплатить в среднем 245 тысяч рублей за вахту. В топ-3 также вошла профессия инженера-технолога – 239 тысяч. Доллар 83,95, евро 93,92.
1: Реклама.
2: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
3: Спасибо, я в Паревит.
4: Газобетон Паревит утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
5: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО «ЭЗЭ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный. За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу небольшой дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
1: Реклама.
6: На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК Первый Южный.
7: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
6: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
8: Застройщик ОСЦ проспект Первый Южный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки. Это Радио Си на 103.7 FM. Через 10 минут не пропустите на Радио Си розыгрыш билетов на концерт французской рок-группы Rockets. Перед этим на Радио Си Дотан и Вячеслав Бутусов, которому сегодня исполняется 65.
1: Реклама. Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
2: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
4: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А, Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс-Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте Rudagames.com. 16+. АУГК РУДА. УГРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.
0: На Радио Си завершается марафон вкусных подарков. Успевайте поучаствовать во вкусной игре и получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Завтра финальный день. Играем после 8 утра. Подробности на сайте radio7.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: С вами радио Сина 103.7 FM и только что Дотан. И прямо сейчас пришло время разыграть пару билетов на концерт французской рок-группы Rockets. Концерт пройдет 21 октября в клубе «Свобода» для зрителей старше 18 лет. Получить билеты в подарок очень просто. Прямо сейчас заходите в группу радио Си ВКонтакте и посмотрите, какую планету мы загадали сегодня. Дозвонитесь на радио Си первым по телефону 235-103.7 и билеты ваши. Еще раз напомню, прямо сейчас заходите в группу радио Си ВКонтакте, посмотрите, какую планету мы сегодня загадали, дозвонитесь на радио Си первым и билеты на концерт французской рок-группы Rockets ваши. Еще раз напомню, телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома. По 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Так знал, что ты здесь.
6: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
5: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
7: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде», получай кэшбэк.
5: Хорошая аптека. «Фармленд».
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-329-44-741, 16+.
11: Яркая осень в гипермаркетах «Симолэнд». До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты «Симолэнд» на Черняховского 86/12 и в ТРЦ «Вермол».
12: Количество товара ограничено.
13: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
14: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Вячеслав Бутусов и Наутилус Помпилиус только что на Радио Си. Я напомню, сегодня Вячеславу Бутусову исполняется 65, и сегодня на Радио Си каждый час мы слушаем его лучшие хиты. На часах 15:20, к музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют. Всего 105 тысяч за квадратный метр.
3: Ого!
4: Квартиры от Атома по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
6: Как знал, что ты здесь?
7: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
6: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
8: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
6: Хорошая аптека. Фармленд.
9: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
11: Юбилейный концерт звезды мирового джаза Игоря Бутмана. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр. Будет жарко. Будет джаз. 12 ноября. Космос. 6+.
12: 103.7 FM. Радио Си.

0: На радио «Зи» музыка, которую мы любим, и только что комаром. На часах 15.32, далее на радио «Зи» Маккензи Аромба, но прежде новости Елена Пипия, спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. Минобрнауки предлагает оплачивать первый семестр в ВУЗе до начала обучения, чтобы поступающие не заключали договоры одновременно с несколькими ВУЗами и не занимали места, на которые могли бы претендовать другие кандидаты. Завтра днем откроется мобильный пункт вакцинации против гриппа в Гринвиче. Он будет работать на первом этаже напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода, пишет «Новый день». Из Кольцова на курорты Вьетнама начнет летать новый перевозчик «Vietjet Air». Вьетнамская авиакомпания открывает чартерную программу 26 октября рейсом на Фукуок. Больше половины россиян воспринимают командировку как отдых от бытовых забот и предпочитают поездку в одиночестве. Взять с собой жену или мужа хотели бы 17% респондентов, еще 20% выбрали бы друзей. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый.

0: жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
1: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И о погоде на радио 7. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в пятницу небольшой дождь. Западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 7, плюс 9. И завтра днем до плюс 16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это Леонид Агутин, Жили Коварум. На часах 15:41 и самое время послушать золотую коллекцию в этом выпуске Энрике Иглесиас, еще MC Hammer и в самом начале Black Wonderful Life.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой. И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
2: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: После травмы или операции так важно вернуть себе привычную жизнь. Медицинский центр «Гармония» приглашает в новое отделение реабилитации на Тверитина 41. Все, что необходимо для эффективного амбулаторного восстановления, в центре города. Живите дома, лечитесь у нас. Приезжать удобно даже за рулем. Екатеринбург, 235-15-55. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7741, 16+.
6: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской.
7: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
6: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
5: Реклама ООО «Восток Моторс» ИНН-66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
8: 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
9: ООО «Арт Альянс». ИНН-668-521-26-14.
10: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центра косметологии и пластической хирургии».
11: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Марафон.
1: На радио Си только золотые хиты, все песни мы знаем и любим, но вот сегодня особенно радует нас Энрике Иглесиас со своими хитами, ведь именно он главный герой сегодняшней игры песни «Деньги, телефон», прозвучала его песня и пришло время ознакомиться с очередным победителем. Радио Си, алло, добрый день.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
1: Татьяна, очень приятно. Татьяна, что хотите интересного рассказать, сказать?
2: Слышала песенку Энрике Иглесиаса.
1: Ну, все правильно, Татьяна, вы сделали, не растерялись, дозвонились первой, поэтому поздравляю вас. 1000 рублей получаете на мобильный счет.
2: Ура! Спасибо большое.
1: Татьяна, я слышу, вместе с вами коллеги там радуются, да?
2: Да.
1: Правильно я понимаю?
2: Да.
1: На работе находитесь сейчас. А в какой области трудитесь?
2: Ну, у нас пединститут.
1: А, прекрасно, здорово. Очень радует, что и в этой области, скажем так, работает такой дружный коллектив. Татьяна, еще раз поздравляю я вас. Большой привет вашим коллегам. Пускай дальше продолжают также болеть за своих, что называется. И желаю вам великолепного дня.
2: Спасибо большое.
1: Я напомню, играем до 30 ноября этого года. Играем каждый день и в выходные тоже. Подробности игры на сайте radioc.ru. Араш и хит «Pure Love» ждет нас с вами далее. И перед этим музыка, понятная, без слов.

0: Вы слушаете «Радио Си». 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ОЭЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Добрый день. При отражении атаки на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани были уничтожены 4 ракеты «Фламинго» и почти 70 беспилотников, уточнили в Минобороны России. При падении обломков дронов на территории НПЗ произошло возгорание. Об этом же ранее сообщил и глава Рязанской области Павел Малков, а также о повреждениях склада и автомобилей на территории другого предприятия Рязани. По предварительным данным, пострадавших нет. Ущерб оценивается. Это была вторая попытка атаки на рязанский НПЗ за 2 дня. Отмечает РБК. Между тем, в соседнем Пермском крае сегодня ввели режим ракетной опасности. Это 4-й случай, когда такую угрозу объявили в регионе в середине дня. Тем временем в Оренбургской области отменили ракетную опасность, пишет Е1. Медики призывают россиян вакцинироваться от гриппа. Риск заболеть у привитого человека в 150 раз ниже, чем у не имеющего прививки, сообщил агентство РИА Новости замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии и Роспотребнадзора Александр Горелов. Он также отметил, что даже в случае заражения вакцина почти на 100% гарантирует защиту развития осложнений из-за гриппа. Между тем, вакцинация от гриппа в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге начнется завтра. В 3 часа дня начнет работу мобильный пункт вакцинации напротив магазина «Остин» у входа в торговую галерею со стороны подземного перехода. В прошлом году пункт вакцинации в «Гринвиче» работал с 10 октября, напоминает «Новый день». Рэпер Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца текущего года. Об этом пишет телеграм-канал Мэш. По данным источника, артист по-прежнему находится в израильском центре реабилитации, откуда должен был выйти в начале октября. Отмечается, что на самом деле возвращение Джигана в Россию препятствует громкий скандал и возможная ответственность. Напомню, СМИ пишут о насилии рэпера по отношению к своей семье и к домашним работникам. Официальный доллар 83,95, евро 93 рубля 92 копейки.
2: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на «Радио 7» спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу небольшой дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9 и завтра днем до плюс 16.
5: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
6: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
5: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
7: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си» музыка, которую мы любим, и только что Лара Фабиан. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня четверг, 15 октября, и сегодня свой юбилей отмечает Вячеслав Бутусов. Ему исполняется 65, и сегодня на радио «Си», напомню, каждый час мы слушаем его лучшие хиты, и буквально через минуту «Наутилус Помпилиус», «Одинокая птица».
1: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Akami. Технологии, которые дышат с вами в такт.
2: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИНН 66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 3796-226.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Бутик «Скандинавия» на новом месте. И с той же теплой заботой. Легендарные финские пуховики «Йолсен» со 100% пухом. Итальянские пуховики «Дуно», российский флагман «Науми» и куртки из Германии. В бутике «Скандинавия» в ТЦ «Алатыри». Малышева 5, второй этаж.
7: Здравствуйте, родные! Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работы Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы «Чайф».
8: Зарикто. В Международном Центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».
0: Важная новость для гурманов и ценителей высокой кухни. Завтра на Радио Си финал вкусной игры. Успевайте поучаствовать и выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем после 8 утра. Просто дозвонитесь первым и расскажите, кого хотите угостить, поздравить или просто передайте вкусный привет и приз ваш. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что имели. На часах 16:30 на радио «Россия» новости. Спонсор ООО «ЗСК «Союз» ЖК «Дом на Ленинградской».
1: Добрый день. В Пермском крае сегодня днем ввели режим ракетной опасности. В городе Губаха остановили автобусы до двух поселков. Тем временем ракетную опасность также объявляли в Татарстане, в Оренбургской области. Позднее отменили, пишет Ядин. В Екатеринбурге тепло поступает во все социальные учреждения и жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, пишет «Новый день». Голливудский фильм «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым выйдет в российских кинотеатрах 21 января 2027 года. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Камин, терраса, панорамный вид на город. Представляете все это дома? Дом на Ленинградской на Визе именно такой. Здесь муниципальный детский сад в контуре дома, функциональный эко-двор, паркинг и двухуровневая торговая галерея. Дом на Ленинградской больше, чем квартира. Это ваш новый уровень жизни. Узнайте о стартовых ценах по телефону 288-75-56. ООО «ЗСК «Союз». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И погоде на радио 7, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в пятницу небольшой дождь, западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 7, плюс 9, и завтра днем до плюс 16.
2: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вами радио Зена 103.7 FM, и самое время послушать золотую коллекцию в этом выпуске Sugar Babes с хитом Stronger, еще и Type, и в самом начале Берлин. Спонсор ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня».
1: В «Любимой кухне» вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
2: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
1: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru.
3: Золотая коллекция «Радио 7».

Золотые хиты на Радио Си и только что Шуга Бэйбс. И на этом я, Леонид Флипов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Си Роберт Майлз, Фейбл. И перед этим инструментальная музыка.

0: песни на радио Си наполняют хорошим настроением
1: и пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио Си, ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru.
2: В Люксембурге 5 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости. Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
3: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и в жилые дома. Об этом сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовался ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях. Но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, отмечают в мэрии. Если есть проблемы, необходимо обращаться в УК или ТСЖ. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает примерно 190 тысяч рублей зарплаты. Причем 80% таких курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег себе на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан. Новый перевозчик начнет летать из Екатеринбурга во Вьетнам с 26 октября. Вьетнамская авиакомпания Vietjet Air откроет чартерную программу рейсом на Фукуок. Самолеты будут летать туда дважды в 10-11 дней. С 1 ноября авиаперевозчик планирует выполнять рейсы до другого курорта Вьетнама, города Ничанг. Также будет по 2 полета раз в 10-11 дней, сообщили в пресс-службе Кольцова. Летать на курорты Вьетнама будут самолеты Аэробуса А330-300. Вместимость одного борта почти 380 пассажиров. Вышел трейлер голливудского фильма «Искусственный интеллект» с российским актером Юрой Борисовым, сообщает РБК. Картина рассказывает о создателях чата GPT. Мировая премьера состоялась 5 октября на кинофестивале в Нью-Йорке. Первые отзывы разные. Картину называют и одной из самых актуальных работ года, и слишком прямолинейной сатирой на технологическую индустрию. Борисов может второй раз претендовать на «Оскар». Компания «Неон», снявшая фильм, планирует выдвинуть его в категории «Лучшая мужская роль». В российских кинотеатрах «Искусственный интеллект» выйдет 21 января нового года. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
1: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 48% только до конца октября. Подробности по телефону 382-22-92.
2: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Завтра облачно, с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем будет слабый дождь. Ночью плюс 7-9, днем до плюс 16.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Такой гипнотический, даже немного убаюкивающий хит от Криса Рида «Блю Кафе» только что на Радио Си. Музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Отличного вечера. Летим далее. У нас сегодняшний юбиляр Вячеслав Бутусов на старте. «Берег» на Радио Си.
1: Реклама. С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
3: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на «Remax.ru».
4: О, «Remax» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Малахитовый экспресс от «Сималэнд». Весь октябрь за каждые 5000 рублей в чеке получай «Малахит». Больше малахитов, больше шансов. Главный приз – 100 тысяч рублей на покупки. Розыгрыш уже 16 ноября.
6: Период проведения с 1 октября по 16 ноября. Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, срок, месте и порядке получения на сайте simaland.ru. ООО «УК Сималэнд». ОРС 122-660-003-693. Екатеринбург, 2026 год.
7: У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
12: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. 3 декабря, МТС Холл, 16+.
0: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Восток Моторс», автоцентр «Аками Джи Тур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшее скопление машин – это Сибирский тракт от Буторина до переулка Активистов. Опять же, Сибирский тракт от переулка Активистов до Восточной улицы. Репина, Светлореченская стоят от Шайтанской улицы до Соболева. Турбинная – от Учителей до проспекта Космонавтов. Амундсена – от Бардина до объездной дороги. По магистралям самое загруженное сейчас – это Ленина по направлению к ВИЗу.
7: Реклама.
13: Срочно развернитесь! В Акаме! Цена на G-Tour упала до заводской!
14: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте! Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
13: Берите G-Tour выгодно! Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме!
15: Реклама ООО «Восток Моторс», ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
16: Радио Си 103.7 FM.

0: С нами только что Дати, свежая песня, которую, наверное, уже можно назвать настоящим хитом. Take Me There, только что на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее трек, проверенный временем, включаем CCKH, Cause You Are Young на Радио Си.
1: Реклама. Встречайте новый Li L9 Livis в салоне официального дилера Li Auto Akami. Узнаваемый силуэт еще эффектнее. Качество и комфорт, как всегда, безупречны. Технологии за гранью возможного. Новое мобильное приложение и цифровая экосистема с привычными сервисами на русском языке. Узнайте больше. Запишитесь на тест-драйв в Li Auto Akami. Li L9 Livis в Акаме. Технологии, которые дышат с вами в такт.
2: Реклама ООО «Нефрит Авто». ИН-66-713-40-630. Екатеринбург, Сибирский тракт, 30. Подробности по телефону 379-6226.
3: Вы когда-нибудь были внутри картины? Попробуйте. На выставке Зарикто Доржиева в Международном центре искусств «Главный проспект». Один из наиболее ярких современных художников России. Почти 100 произведений. Живопись, графика, скульптура и мультимедийное пространство, где картины оживают. Зарикто в Екатеринбурге. Главный проспект. Ленина 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников. 24 октября. Театр «Щелкунчик». Концерт Александра Бичева. Шедевры мировой вокальной музыки. «Каруза», «Луна», «Адажио» и другие известные композиции. Приходите за вдохновением, которое останется с вами. Билеты организаторов. Сайт artalliance.pro и в кассах города. Александр Бичев. 24 октября. «Щелкунчик». 12+.
4: О, Арт Альянс. ИН-668-521-2614.
5: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькерс Маршмеллоу». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Daft Punk и Pharrell Williams добавили позитива в этот пасмурный осенний вечер. Get Lucky только что на Радио Си. Подай Мурат Салман на старте. Слушаем песню Time Flies. Через полторы минуты покажу с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «Алика Групп». Парк-квартал. Радиостанция.
1: Добрый вечер. Курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог и оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Пишет издание «Лайф». В Екатеринбурге на Палатинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны быть завершены сегодня, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. Работы завершат к концу октября. Очень теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели. В пятницу и выходные температура днем будет подниматься до плюс 16. В понедельник днем еще до плюс 12, а вот во вторник, среду уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Будет облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый дождь. Ночью до плюс 9, днем плюс 14-16.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио 7 мы играем в песни «Деньги, телефон». Сегодня мы объявили звездой дня Энрике Иглесиаса. Ловите Энрике Иглесиаса на 103.7 FM, как только зазвучит его хит. Звоните по номеру 235-137, окажетесь первым, получите 1000 рублей на мобильный счет. Вот так вот за песню «Деньги». Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Ловим Энрике Иглесиаса.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: Rich Family, Новосибирская улица, Королева 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Скоро холода. Не страшно. Ведь Хавейл с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. Хавейл – это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающие скидки и подарки.
5: Хавейл в CS Motors. Покупаем без вопросов. Космонавтов 3.
6: Не оферта. Предложение ограничено.
7: Екатеринбург. Встречай. Народная артистка России Анна Якунина и заслуженный артист России Алексей Маклаков в лирической комедии «Жизнь на бис». 18 ноября во Дворце молодежи. Анна Якунина и Алексей Маклаков. «Жизнь на бис». 16+.
8: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
9: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
10: Планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
11: Лим-Попо. Позитив не за горами.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
13: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
14: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет Хатико, ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника Хатико. Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. Хатико. Обращайтесь по адресу Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
15: Устают ноги?
16: Беспокоят отеки?
15: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст.
16: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед. Экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись в Волмед Екатеринбург, Чкалова 124, Фрунзе 20 или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу скопление машин на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. Сибирский тракт Декабристов стоят от Комсомольской улицы до Чапаева. Куйбышева от 8 марта до Московской улицы. Восточная от Советской до Ткачей. Малышева от Мамина Сибиряка до улицы Репина. По магистралям самые загруженные – это Космонавтов из центра, Восточная к ЦПКО, Ленина к ВИЗу.
17: Реклама. Июль рекомендует самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер Хавейл на Гурзовской 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзовская 63.
18: Акция до конца октября этого года.
19: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг, пластика век, деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно, надежно, комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
3: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.

0: Прозвучал загаданный исполнитель в игре «Песни, деньги, телефон». Скоро на Радио Си мы пообщаемся с победителем. Кто же заберет 1000 рублей на мобильный счет?
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. Уникум, официальный дилер Kia и Hyundai, предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость, поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает Уникум на Росточной 38. Звоните 372-47.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Позитив не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907.
8: 0+. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
9: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
10: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
11: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
12: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
13: 103.7 FM. Радио Сити.
4: Песни.
1: Деньги.
4: Телефон.
0: Давайте узнаем, кого в этот прохладный осенний вечер согреет 1000 рублей, упавшие на мобильный счет. Напомню, мы играем в песни «Деньги, телефон». Нужно было дозвониться первым, как только зазвучит загаданный исполнитель.
14: Добрый вечер. Ура! Я дозвонилась до вас!
0: Как зовут вас?
14: Ирина.
0: Судя по всему, долго пытались.
14: Долго пытались. В течение всего дня пыталась. Но что-то как-то крайне редко вы сегодня музыку включали нам, Энрике Иглесиаса. Поэтому вот... А когда пыталась, то не дозванивалась.
0: Ну, самое главное, вот вы поймали загаданный хит. Вы получаете 1000 рублей на мобильный счет. Я вас поздравляю. Вы большая молодец.
14: Спасибо, Радио Си. Ура!
0: Друзья, играйте в песни «Деньги, телефон» на Радио Си. Играем до 30 ноября этого года для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radioc.ru. Сейчас музыка понятная без слов. Mystical Force.
1: Инструментальная музыка на Радио Си.
0: Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
15: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 6 вечера. Вы слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости. Встречаем Людмилу Гусеву на радио СИ. Спонсор ООО АН Астра. ЖК Футурист.
1: Добрый вечер. Усложнять единый госэкзамен не планируется, заявила советник президента России Елена Импольская. По ее словам, экзамен призван оценить, как хорошо школьники усвоили программу. Но количество заданий в ЕГЭ в 2027 году изменится по двум предметам – по истории и профильной математике. Заданий станет на одно больше. Между тем, советник президента поддержал сокращение количества олимпиад для поступления в вузы и предложил предоставлять льготы только победителям олимпиад, пишет РИА Новости. Мама пятиклассника из Екатеринбурга, у которого подростки из старших классов под угрозами вымогали деньги, жалуется на слишком долгое следствие по делу. Инцидент случился в гимназии номер 45 на улице Новгородцевой. Старшеклассники преследовали пятиклассника в туалете, где записи вести запрещено. Он отдал им в общей сложности 17 тысяч рублей, рассказала порталу Е1 Наталья Шенгина. Уголовное дело, по ее словам, стоит на месте. Подростки-вымогатели проходят как свидетели, а не подозреваемые. В мэрии ответили, что руководство гимназии оказывает содействие расследованию. 50 новых автобусов выйдут на маршруты в Екатеринбурге в середине января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Автобусы большого класса были приобретены в рамках федеральной программы развития общественного транспорта национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в рамках реализации нацпроекта в Екатеринбург планируется поставить около сотни новых автобусов. Отмечу, что 189 были закуплены для города в 2025 году. А в этом году Екатеринбург уже получил 55 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. И до конца года в город привезут 50 трехсекционных трамваев. Житель США вырастил тыкву весом более 1 тонны 400 килограммов и стал рекордсменом, пишет портал People. Рон Уоллес из штата Род-Айленд обогнал британца Иэна Пейтона, который в начале октября выиграл соревнование гигантских овощей с тыквой весом в 1 300 кг. Зато тыква Пейтона, хотя и легче, но больше в обхвате, около 6,5 метров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
2: Реклама. Строить будущее? Для нас это не про планы и мечты. Мы действительно строим. Жилой дом «Футурист». Особенное место, где сочетаются безопасность и красота, футуристичная эстетика и максимум инноваций для вашего комфорта.
3: Жилой дом «Футурист» в 10 минутах от парка Маяковского. Строим будущее, наслаждаясь настоящим. Узнайте о выгоде на старте в отделе продаж компании «Астра». Сайт astra-development.ru.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Застройщик ООО «Астропарк».
0: Сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Стужа». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачный с прояснениями день, слабый дождь, ночь ожидается до плюс 9, днем до плюс 16.
2: Реклама.
5: Стужи на улице не дожидаемся.
6: Стужи заранее утепляемся.
5: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
6: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
5: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Учитывая финал рабочего дня, очень актуальный хит «Песня идущего домой». С нами только что сегодняшний юбиляр Вячеслав Бутусов. Напомню, что по случаю юбилея каждый час на Радио Сим мы ставим песни в исполнении Вячеслава Бутусова. К музыке мы вернемся совсем скоро. Сейчас давайте узнаем, что нового в мире моторов. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Если вы планировали обновить машину и присматривались к ушедшим мировым брендам китайской сборки, напомним, этот вариант параллельного импорта закрывается. С 1 января 2027 Министерство экспорта Китая резко ужесточает правила экспорта. Чтобы вывести автомобиль из Поднебесной, местный дилер обязан будет доказать, что за границей есть официальная сервисная база и предоставить договоры с авторизованными СТО. Понятно, что Toyota, Volkswagen или BMW не подпишут соглашение с российскими сервисами и из Китая будут идти именно китайские бренды. Что касается Mazda CX-5, Toyota RAV4, Highlander, Camry, Nissan Qashqai, Kia Seltos, Volkswagen Tiguan, Audi Q5 и BMW X3, их везли к нам тысячи. Но со следующего года с этим будет гораздо сложнее. В общем, если вы хотели именно европейскую или японскую марку без пробега, возможно, стоит поторопиться. Или все-таки сделать выбор в пользу тех, у кого есть авторизованные сервисы в России.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
0: Желаю всем нам отличного вечера. Спасибо, что проводите его под аккомпанемент Радио Си. Далее с нами Ванатек и Нелли. Tell me who.
1: Реклама.
4: Если вы из тех, кто перед покупкой проверяет автомобиль и спереди, и сзади, и сбоку, и снизу, и сверху, кто обязательно скажет: «Откройте багажник, пожалуйста», «Поднимите капот, пожалуйста», и в конце добавляет: «А вот это прямо хорошо», тогда рекомендую «Июль Авто». Большой выбор автомобилей с пробегом для самых внимательных покупателей. «Июль Авто». Рекомендую самым внимательным.
5: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Папо. Позитив не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
1: Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллионов рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
13: Здравствуйте, родные. Это Владимир Шахрин. Хочу пригласить вас на выставку моего друга и замечательного современного художника Зарикто Дорджиева. Когда я смотрю на работу Зарикто, я понимаю, это настоящее современное искусство. Он прекрасно владеет ремеслом художника и говорит с нами языком сегодняшнего дня. И мне очень близко, что даже грусть в его работах всегда светлая. Наверное, этим Зарикто и близок к песням группы «Чайф».
12: Зарикто. В Международном центре искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 18+. С 9 октября ежедневно, кроме понедельников.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Акамеджи Тур» на Сибирском тракте.
11: 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Сибирском тракте от Бутурина до переулка Активистов. Прям стандартная пробка. Сибирский тракт Декабристов стоят от Комсомольской улицы до Чапаева. Ленина отмечу от Луначарского до Хохрякова. Стрелочников Черепанова стоят от Челюскинцев до Готвальда. 8 марта от Ленина до Куйбышева. По магистралям самые загруженные — это 8 марта к Ботанике, Репина и из центра Ленина к Визу.
1: Реклама.
14: Срочно развернитесь! Вагами! Цена на G-Tour упала до заводской!
1: Вагами G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно! Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour. Вагами. Сибирский тракт 24Б.
14: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно. Вагами.
15: Реклама у Восток Моторс. ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: чувственный хит от Криса Дебурга «Lady in Red» – «Девушка в красном». Далее с нами «Градусы заметает». Послушаем буквально через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Прогноз на ближайшую неделю в Екатеринбурге. Весь октябрь вас ожидают спеццены на кроссоверы «Хавейл Вагат». Современный, стильный и надежный «Хавейл Джолион» от 2 миллионов рублей и комплект зимних шин в подарок «Вагат на Шевской». Не упустите свою выгоду этой осенью. Подробности в «Хавейл Агат», Шевская 116 или по телефону 293-0500. Не оферта. Количество автомобилей ограничено. Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
5: ООО «Remax Шина Екатеринбург». ОГРН 114-667-9002-480.
6: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
7: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
6: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер-Инвест» и АБ.
8: Распродажа «Яркая осень» в гипермаркетах «Сималэнд». Скидки до 80% на канцтовары, мебель, одежду и спорттовары. Ждем всех в гипермаркетах «Сималэнд». Черняховского 86/12 и ТРЦ «Веермолл». Количество товара ограничено.
9: В «Монетке» осень выгоды. Печенье «Улькер» с маршмеллоу. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: круассанов оценивается примерно в 8,5 миллиардов долларов. Скорее всего, он будет расти. В последние годы популярность круассанов растет в Азии. В Японии только за один год их потребление увеличилось на 11%, а в Китае почти на 18%. Сегодня круассаны. Предшественником круассана был панис лунатис, лунный хлеб, из австрийских монастырей. Это было постное ритуальное блюдо, форму которого монахи связывали с фазами Луны. Легенда о том, что круассан придумали в 17 веке в Вене в честь победы над турецкими войсками, это действительно только легенда. Ее придумали в 1938 году для французской гастрономической энциклопедии «Ларус». Правда является то, что слово «круассан» переводится как «растущий». И до середины 19 века оно использовалось исключительно для обозначения астрономической фазы Луны. Также правдой является то, что круассаны привезла в Париж австрийская эрцгерцогиня Мария Антония Йозефа Ягана Габсбург-Лотарингская, которая стала французской королевой Марии Антуанеттой. Круассаны вовсе не обязаны быть изогнутыми. Большинство круассанов, которые мы едим, прямые. Прямой круассан делается на 100% сливочном масле и стоит дороже. Изогнутый круассан делается на маргарине. Идеальный круассан должен иметь ровно 81 слой теста. Если сделать больше, слои масла, которыми прокладывают тесто, будут рвать его. И вместо слоеной структуры получится обычная плотная булка. Внутри духовки круассан поднимается не за счет дрожжей, а благодаря законам термодинамики. Сливочное масло содержит в себе до 18% связанной воды. Когда температура внутри теста достигает 100 градусов, эта вода мгновенно превращается в пар. Более 80% круассанов, продаваемых в кафе, это замороженные полуфабрикаты фабричного производства. Во Франции такие кафе не имеют права называться пекарнями. Статус пекарни кафе получает только в том случае, если тесто для круассанов замешивается, ламинируется и выпекается прямо на месте с нуля. Абсолютный лидер по потреблению круассанов – Франция. Жители Франции съедают почти 2 миллиарда круассанов в год. Это значит от 1 до 3 круассанов в неделю. И что на первом месте? Наша Солнечная система – это гигантский космический круассан. Это официальный термин в современной астрофизике. Наша звездная система имеет защитный слой, который сплющивается и закручивается из-за сложного взаимодействия так называемых горячих ионов и давления межзвездной среды. В научных публикациях эта форма официально зафиксирована как сдувшийся круассан.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: нами только что «Хай-фай. Я люблю». Меня зовут Роман Калашников. Далее послушаем «Золотую коллекцию». В нашей музыкальной подборке «Риана», «Modern Talking», «You are not alone». А начнем с «Челентана», нашу «Золотую коллекцию» «Радио Си».
1: Реклама. Лес. Шортаж. Благоустроенная зона отдыха. И загородный дом в городе.
2: Да, в золотой камень быстро влюбляешься.
1: И начать можно быстро с такими-то предложениями. Дом с участком от 3 миллионов 330 тысяч рублей.
3: Коттеджный поселок «Золотой камень-2». Быстрый старт. Загородный дом в городе. Подробности по телефону 363-01-52 и на золотойкамень.ком.
4: Застройщик проспект «Золотой камень». Предложение ограничено.
5: Скоро холода. Не страшно. Ведь «Хавейл» с автозапуском, с подогревом всех сидений, руля, стекол, зеркал. «Хавейл» — это когда за окном холодно, а в машине тепло. В CS Motors весь октябрь. Согревающий. Скидки и подарки.
6: «Хавейл» в CS Motors. Покупаем без вопросов. «Космонавтов 3».
7: Не оферта. Предложение ограничено.
8: Он и она.
9: Гармония любви.
8: Он, она и...
9: Гармония семьи.
10: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
9: Гармония.
11: Квартиры, планировки, районы, семейная жизнь, уют.
12: Всего 105 тысяч за квадратный метр.
13: Ого!
14: Квартиры от «Атома» по 105 тысяч за квадратный метр. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Город Екатеринбург. Улица Белинского, 39. ЖК «Северный Химмаш». Предложение от ООО «СЗ Атом Южногорская». ИНН 667-219-2671. ОГРН 105-660-44-60-990. ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на atomstroy.pro. Предложение ограничено. Не оферта.
15: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. 3 декабря, МТС Холл, 16+.
16: Тук-тук-тук, в дом «Лента», цены ниже плинтуса. До конца октября, кварц-винил «Кронофлор Лиам», 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Дилерский центр «Июль», официальный дилер «Черри», «Теннет» и «Хавейл». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Сибирский тракт от Бутурина до Активистов. Сибирский тракт Декабристов стоят от Комсомольской улицы до Чапаева. Ленина от Бажова до Хохрякова. Челюскинцев Московская от Ельцина до Куйбышева. Малышева стоит от Бажова до Максима Горького. По магистралям самые загруженные сейчас это Репина в обе стороны, Ленина к Визу, Малышева к Центральному стадиону.
1: Реклама. «Июль» рекомендуют самым близким. А теперь «Июль» еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзовской, 63. В честь открытия все авто без наценки. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл «Июль», Гурзовская, 63.
17: Акция до конца октября этого года.
1: Радио «Си». 103.7 FM.
18: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
19: В «Любимой кухне» вы в первый раз? Ловите 5000 на первый заказ.
20: Только 16, 17 и 18 октября в салонах «Любимая кухня» дарим дополнительно 5000 рублей на первый заказ.
19: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru.

0: Реклама. Пятница дарит много поводов для радости. Финал вкусной игры на Радио Си – один из них. Вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Еще и с близкими поделиться можно. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить, и вкусный приз ваш. Играем завтра после 8 утра. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на яндекс.еда.ру. 0+. УГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. Дальше на Радио Си «Вакуум I Breathe». И через минуту Паскаль Летублон нас ждет инструментальная музыка.
1: Реклама. Зимняя обувь в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Привычка быть в моде.
3: Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110-547-605-1196.
4: Rockets, Екатеринбург, 21 октября, Свобода Концерт Холл. Легендарная французская рок-группа с космическим звучанием. Space Rock вживую. Лазеры, огонь, один вечер. Билеты в кассах города, 18+. Rockets, успей.
5: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
6: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
7: Когда вашему питомцу не здоровится, на помощь придет «Хатико», ваш верный и надежный друг. Ветеринарная клиника «Хатико». Круглосуточно и без выходных. От диагностики и вакцинации до современных эндоскопических операций. «Хатико». Обращайтесь по адресу: Екатеринбург, Посадская, 21/2. Телефон 286-21-12.
8: Устают ноги?
9: Беспокоят отеки?
8: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст?
9: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед. Экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись в Волмед Екатеринбург. Чкалова 124, Фрунзе 20. Или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать осенние каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Позитив не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-08-907.
16: 0+. 103.7 FM. Радио Си.

0: Песни.
1: Деньги.
0: Телефон. Легендарная игра на Радио Си. Ежедневно с 5 октября по 30 ноября загадываем музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radioc.ru. 12+.
2: В Люксембурге 7 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
3: Добрый вечер. В России курьеров на электровелосипедах могут обязать платить транспортный налог, а также оформлять страховку. Предложение поступило от депутата Госдумы от партии «Новые люди» Станислава Дружинина. Он отметил, что, например, в Москве курьер получает зарплату примерно 190 тысяч рублей. Причем 80% этих курьеров являются мигрантами и отправляют большую часть денег на родину. Второй вопрос о страховке связан с безопасностью граждан, отметил депутат. По его мнению, также сотрудникам МВД нужно разрешить останавливать курьеров и проверять их документы на возможность управления транспортом, пишет Life.ru. В Екатеринбурге 17-летний студент колледжа задержан за поджог двух автомобилей полиции. Инцидент случился ночью 15 октября. Как сообщили в СКР области, подросток по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете, поджег машины возле здания на улице Уральской. Его заметил сотрудник правоохранительных органов. При задержании он был вынужден применить табельное оружие. Об этом рассказал глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых. Впрочем, ранение студент получил по касательной. Госпитализация ему не потребовалась. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, пишет Ядин. Аномально теплая погода в Екатеринбурге сохранится до начала следующей недели, обещает Росгидромет. В пятницу и в выходные температура днем может подниматься до плюс 16 градусов, по ночам в этот период плюс 8. Во вторник и среду погода в прогнозах уже значительно прохладнее. Ночью плюс 1,3, днем плюс 5, обещает Росгидромет. Погодные интернет-ресурсы обещают с 20 октября по ночам минусовые и около нулевые отметки. Фестиваль мастеров «Иван да Марья» стартовал в среду в Екатеринбурге и продлится до воскресенья, 18 октября включительно. В Уральском центре развития дизайна представлены работы более 200 мастеров со всей страны. Керамика, украшения, игрушки, декор, отдельная зона гастрономическая, мед, ремесленные сыры, травяные чаи, разные деликатесы. С пятницы по воскресенье будут работать творческие мастерские. Вход свободный. Напомню, центр развития дизайна находится на Горького, 4А. Официальный доллар 83.95, евро 93.92.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам облачный с прояснениями день. Будет слабый дождь, ночью до плюс 9, днем до плюс 16.
6: Реклама. Главное предложение осени. Только в октябре. Скидка 20% на 15 квартир в жилом квартале «Тихий центр».
7: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением. Гранд-лобби, как в роскошном отеле. Панорамные виды на центр города. Все квартиры с качественным ремонтом.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru. Акция действует, пока квартиры есть в наличии.
8: Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует с 1 октября 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем пару билетов на спектакль «Жизнь на бис» 16+. Просто дозванивайтесь третьим по номеру 235-103-7, и приз ваш. На радиусе играем в «Третий звонок» 235-103-7.
2: Реклама.
3: С DDX Fitness можно быть любым. Открытым новому или верным своим привычкам. Готовым действовать или отпустить напряжение. Каким бы ни был твой план на сегодня, в DDX Fitness есть для него все. Премиальные тренажеры, более 50 групповых программ и комфортные спа-зоны. DDX Fitness для любого тебя. Тренируйся с нами от 1900 рублей в месяц. 16+. ООО «Илон». Город Москва. ОГРН 518-774-628-24.
4: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
5: Яркая осень в гипермаркетах Симолэнд. До 20 октября велосипеды от 6990 рублей. Садовая мебель от 990 рублей. Приезжайте в гипермаркеты Симолэнд на Черняховского 86/12 и в ТРЦ Вейермолл. Количество товара ограничено.
6: В Монетке осень выгоды. Печенье Улькер с маршмеллоу 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 12 по 18 октября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Восток Моторс». Автоцентр «Аками Джетур» на Сибирском тракте. По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшие скопления машин до Щерса, Амундсена от Сурикова до объездной дороги. Плотно на Сибирском тракте от Буторина до переулка Активистов. Куйбышева отмечу от Белинского до 8 марта. Сибирский тракт Декабристов стоят от Буторина до Чапаева. Ленина от Луначарского до Хохрякова. По магистралям самые загруженные Малышева к центральному стадиону, Ленина по направлению к ВИЗу.
2: Реклама.
7: Внимание, срочно развернитесь! В Акаме цена на G-Tour упала до заводской.
8: В Акаме G-Tour по ценам завода-изготовителя. Рекордно выгодно. Не откладывайте. Приезжайте выбирать свой G-Tour в Акаме. Сибирский тракт 24Б.
7: Берите G-Tour выгодно. Повторяю, G-Tour выгодно в Акаме.
6: Реклама ООО «Восток Моторс». ИНН 66-060-34-224. Предложение до конца октября текущего года. Количество авто ограничено. Подробности в отделе продаж.
2: Радио Си. 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз от Радио Си. Играем в третий звонок.
1: Тихо. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Да, вы номер один, вы там кому-то тихо сказали. Кто это был?
1: Это сынок бегает маленький. Волновался, да.
0: Ну, скажите, что папа номер один.
1: Хорошо, спасибо.
2: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились. Второй вам привет передавать.
2: Передаю мужу Алексею, он сейчас еще работает, но скоро домой придет. Ну и всему Екатеринбургу, кто узнал.
3: Добрый вечер.
0: Как зовут вас?
3: Ирина.
0: Как вам погодка сегодняшняя?
3: Ой, да прекрасно. Надо быть оптимистом. Я в любую погоду радуюсь всему происходящему.
0: Вы так грустно об этом говорите, как будто бы это не совсем так.
3: Я просто с работы только пришла, но улыбаюсь.
0: Понятно. Ну что ж, давайте немножко взбодримся. После работы надо немножко выдохнуть. Ну и зарядиться позитивом. А повод есть. Вы номер три. Давайте вручу вам пару билетов на спектакль «Жизнь на бис». Я вас поздравляю.
3: Спасибо большое. Очень клево.
0: Далее на правах рекламы. Вас ждет невероятно трогательная история о любви, вторых шансах и забавных поворотах судьбы. На сцене великолепный звездный дуэт Анна Якунина и Алексей Маклаков. Спектакль пройдет 18 ноября на сцене Дворца молодежи для зрителей старше 16 лет. Завтра на Радио Си также будем играть в третий звонок, ну а к музыке скоро вернемся.
4: Реклама. Зов призов в монетке. Покупайте на сумму от 500 рублей в магазинах и получайте скретч-карту с моментальными подарками и шанс выиграть модную технику. Акция с 5 октября по 29 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте monetka.ru.
5: Фестиваль мастеров «Иван да Марья» с 14 по 18 октября этого года. Ярмарка изделий ручной работы из керамики, дерева, текстиля, металла и кожи. Увлекательные мастер-классы для детей и взрослых. Горького 4А. Плотинка. Вход свободный. Не пропустите. 0+.
6: Как знал, что ты здесь?
7: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
6: А куда еще? Только в «Фармленде» такие акции.
5: Во всех аптеках «Фармленд». Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в «Фармленде». Получай кэшбэк.
6: Хорошая аптека. «Фармленд».
8: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках «Фармленд». При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках «Фармленд». Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Устают ноги?
10: Беспокоят отеки?
9: Варикоз не выбирает ни пол, ни возраст?
10: Позаботьтесь о себе и близких. Волмед. Экспертная диагностика варикоза с УЗИ вен ног за 960 рублей вместо 4500 рублей. Запишитесь на прием по акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности и запись Волмед Екатеринбург. Чкалова 124, Фрунзе 20. Или на сайте mcolmed.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Телефон рекламной службы 235 09 05.
12: Радио Си.

Это Шакира на радио Си в золотой коллекции часа. Далее пронзительный хит Lifelines от Аха. Послушаем романтиков норвежских фьордов. Но пока музыка понятная без слов. Running in the City, Space на радио Си.

0: Песни на радио «Си» наполняют хорошим настроением.
1: И пополняют счет на телефоне в любимой игре «Песни, деньги, телефон».
0: Ежедневно с 5 октября по 30 ноября объявляем звезду дня. Слушайте радио «Си», ловите песни названных музыкантов, дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на баланс.
1: Для слушателей старше 12 лет. Подробные правила участия на radio-si.ru.
2: В Екатеринбурге 8 вечера. Вы слушаете радио «Си» на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
3: Добрый вечер. Лидеры Евросоюза обеспокоены резкой критикой Владимира Зеленского в адрес Дональда Трампа. На саммите, который начался сегодня в Брюсселе, в пятницу они намерены призвать украинского лидера смягчить риторику. Опасаются еще большего осложнения отношений Вашингтона и Киева, пишет сегодня Financial Times, ссылаясь на 3 источника. Ранее Владимир Зеленский в интервью разным СМИ назвал снятие американских санкций с российского дизеля несправедливым и нечестным, очевидной слабостью и предательством со стороны США. Это были цитаты. Отопление в Екатеринбурге поступает во все социальные здания и жилые дома, сообщили в мэрии. На полное подключение города к теплу потребовался ровно месяц. Отопительный сезон в городе начался 15 сентября, напоминает издание «Новый день». В отдельных зданиях в городе подача тепла может временно отсутствовать из-за повреждений на сетях, но теплоснабжающим организациям поручено оперативно реагировать на обращения граждан, подчеркивают в мэрии. В Екатеринбурге на плотинке затянулся ремонт плитки. По контракту работы должны завершиться сегодня, но половина площадки до сих пор без плитки, пишет портал 66. В мэрии объяснили, что сроки пришлось передвинуть из-за международного фестиваля молодежи. К моменту его начала бетон успели залить только на одной половине, на второй плитку временно уложили без него. Сейчас доделывают эту часть. К 11 сентября плотинку открыли, после фестиваля снова закрыли на ремонт. Все работы обещают завершить к концу октября. В эфире радиостанции «Судного дня» сегодня прозвучали 3 сообщения. Об этом сообщил телеграм-канал УВБ-76 «Эфир», который отслеживает активность таинственной радиостанции. Все сообщения были зафиксированы днем с часу дня до 3 по московскому времени. Сначала 2 слова «мнемосхема» и «хрупоткач», затем «сульфасоль». Еще позже снова 2 сообщения «нокдаун» и «рогожа». Напомню, 14 октября радиостанция «Судного дня» вышла в эфир с посланием «Зака Пунш», пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,95, евро 93,92.
1: Реклама.
0: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
4: Спасибо, я в «Паревит».
5: Газобетон «Паревит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-22-92. Имеется бесплатное зимнее хранение.
2: Сейчас о погоде на радио «Си», спонсор ООО «ЭЗЭ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс «Первый Южный». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, а будет слабый дождь, ночью плюс 7-9, днем в Екатеринбурге плюс 14-16. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Новоуральске, в Краснотуринске чуть прохладнее, днем максимум плюс 12.
1: Реклама.
6: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
7: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
6: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
8: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На Радио Си золотые хиты. Мы только что послушали Шаде с «Муза Пюрейте». Сейчас поговорим об автомобилях. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер Kia и Hyundai на Росточной 38.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Если вы планировали обновить машину и присматривались к ушедшим мировым брендам китайской сборки, напомним, этот вариант параллельного импорта закрывается. С 1 января 2027 Министерство экспорта Китая резко ужесточает правила экспорта. Чтобы вывести автомобиль из Поднебесной, местный дилер обязан будет доказать, что за границей есть официальная сервисная база и предоставить договоры с авторизованными СТО. Понятно, что Toyota, Volkswagen или BMW не подпишут соглашение с российскими сервисами и из Китая будут идти именно китайские бренды. Что касается Mazda CX-5, Toyota RAV4, Highlander, Camry, Nissan Qashqai, Kia Seltos, Volkswagen Tiguan, Audi Q5 и BMW X3, их везли к нам тысячи. Но со следующего года с этим будет гораздо сложнее. В общем, если вы хотели именно европейскую или японскую марку без пробега, возможно, стоит поторопиться. Или все-таки сделать выбор в пользу тех, у кого есть авторизованные сервисы в России.
1: Реклама. Постоянство – залог успеха. «Уникум» – официальный дилер Kia и Hyundai – предлагает параллельный импорт ваших любимых брендов. В продаже европейские, японские и корейские хиты. В наличии под заказ Toyota, Kia, Honda, Hyundai. Фиксированная стоимость – поставки от 7 до 14 дней, оплата при получении, гарантийная сервисная поддержка. Подарок каждому, кто выбирает «Уникум» на Росточной 38. Звоните 372-47.
0: Далее послушаем человека, который приложил руку к проектированию Свердловского метро. Чуть позже он стал рок-звездой. Это Вячеслав Бутусов. Сегодня у него юбилей, и его песни слушаем каждый час на Радио Си. Через минуту «Наутилус Помпилиус» во время дождя.
1: Реклама. Лучшее время для покупки квартиры в Нагорном от УГМК «Застройщик». Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. Все это в 5 минутах от центра города. Сейчас действует выгода до 2 миллиона рублей, а выдача ключей уже этой осенью. Жилой комплекс «Нагорный». ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца месяца текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Тук-тук-тук, новоселы. В Дом Лента. Для вас скидки до 30%. На напольные покрытия, двери, окна и другие товары для ремонта. Без ограничений по минимальной сумме покупки. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Для участников программы «Новосел». Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Атмосфера просто космос.
8: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
9: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
8: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
10: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: без тебя.
1: Вы слушаете Радио Си, только что Бурито по волнам. Далее у нас новинка Die on this Hill. Это Сиена Спиро. Через полторы минуты включаем, пока же время гороскопа. Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, день удачный, но его результаты могут оказаться призрачными и быстро сойти на нет. Тельцы, многое будет зависеть от случая, как счастливого, так и не очень. День полон сюрпризов и неожиданностей. Близнецы, вы успешно завершите начатое и получите заслуженное вознаграждение. Неоднозначная ситуация будет решена. Раки, день прилива энергии и оптимизма, но усилится и импульсивность, возможно, необдуманные поступки и решения. Львы, возможен материальный ущерб, связанный со случайностью или стихией, либо вам придется потратить деньги на медицину. Девы, неожиданности заставят вас пересмотреть подход к ситуации и поменять тактику действий. Это день улучшения позиций. Весы, хороший день для решения мелких хозяйственных вопросов и небольшого ремонта. Самое время связаться с управляющей компанией или сантехником. Скорпионы, возможен кризис в обычных, привычных делах. А вот необычные начинания неожиданно пойдут как будто сами собой. Стрельцы, вы увидите, что ваши усилия не пропали даром. Вы получите либо вознаграждение, либо новые выгодные условия работы. Козероги, в текущих делах потребуется честность и реалистичность. В том числе придется считаться с реальным количеством имеющихся у вас сил. Водолеи, четкий план, настойчивость и упорство просто не могут не дать результата. Призывайте на помощь богов дисциплины. Рыбы, в рутинных делах вероятны сюрпризы. Закладывайте

0: Кашин в золотой коллекции «Радио Си». Майкл Джексон на старте. «They don't care about us» — этот хит буквально через пару минут. Покажем музыка, понятная без слов. Жан-Мишель Жар на «Радио Си». Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Музыканта дня. Ловите момент, когда зазвучит его песня на 103.7 FM. Дозванивайтесь первым и получайте 1000 рублей на мобильный счет.
1: Песни, деньги, телефон. Подробные правила участия на radio.si.ru. 12+.
2: В Люксембурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. Сейчас разберемся, что нам завтра в пятницу ждать от погоды. Обещают синоптики облачный с прояснениями день, днем слабый дождь, ночью до плюс 9, а днем в Люксембурге плюс 14-16. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
3: СМИ Радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: На радио «Си» золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников, рад составить компанию в этот вечер. Далее послушаем рок-музыканта, которого считают своим и у нас на Урале, и в Красноярске. Там он родился, но а у нас начал творческий путь. Это, конечно же, Вячеслав Бутусов. Сегодня у него юбилей, с чем мы поздравляем. Послушаем песню «Прощальное письмо». Пронзительный хит.
1: Реклама. У вас ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит всего за 1 рубль. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
3: Акция 31 октября 2026 года. Минимальная сумма заказа для акционной доставки 50 тысяч рублей. Подробности на petrovich.ru и у менеджеров. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
5: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: В Екатеринбурге 11 вечера, вы слушаете радио СИН на 103,7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра, пятницу, 16 октября. Будет облачно, с прояснениями, днем слабый дождь, ветер западный до 8 метров в секунду. Ночью плюс 7-9, днем до плюс 16.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

Романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу. Она, кстати, будет довольно теплой, до плюс 16 в прогнозе, но при этом не обойдется без дождя. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. С нами Крис Филлис. Мелодия «Slow Dance».

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.